Это была песня для тех, кто, надкусывая яблоки сорта «Семеренко» по четвергам, каждый раз ломал шестой нижний зуб справа. А теперь прозвучит мелодия «Оставайтесь с нами». По четвергам.

0: советует специалист.
1: Stereo.
0: Ничто так не радует глаз, как глубокий, здоровый,

ich es später singen kann. Paradiesseits an.

0: Мысль дня.
1: Самое крепкое и надежное дружеское рукопожатие своей правой рукой, своей же левой.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук навсегда. Ашкумук. Forever. Такой расклад.
3: Hey, white and creamy, that's what this show is.

Yeah.

Радио Чипльдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Внимание! 2, 7, 3, 3, 9, 0, 4, 1, 1, 5, 7, 3, 1, 7, 4, 1, 4, 1, 3, 0.
1: Мы передавали дресс-код ночного клуба «Кашемировый кашалот» на Верхней Масловке, 21.
2: Радио «Чипльдук». Всегда актуальная информация.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

Радио Чипльдук. Не радио, а...

0: Музыка для разрабатывания локтевого сустава прозвучала в эфире радио Чипльдук.
1: Продолжает наш плейлист саундтрек из снятого на смартфон скандального фильма «Мьянг Пхи в пижамах».
0: Почему-то не пропущенного недавно в эфир на лаосском телевидении.

Холостяк – это тот, кто одновременно и хочет жениться, и радуется, что не женился. Генри Луис Менкен.

0: Лозунг дня.
1: Равняйсь! СМИ!

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук. Гранса.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, волатильное и транспарентное.

Для пассажиров отложенного рейса MU-74G Кинешма-Бахчисарай в прошлом часе прозвучало сразу две композиции в нашем эфире. Но, внимание, мы не прощаемся. Следующая песня в нашей программе для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя».

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this. Because...
1: Словарь древнеславянского новояза. Многие слова современного лексикона пришли к нам из глубины веков. И вовсе не с Запада, как заблуждаются некоторые, а от наших предков, живших и трудившихся в Древней Руси и общавшихся между собой и с другими народами по-русски. И лишь потом заезжие заморские гости заимствовали, коверкали эти слова на свой лад и привозили их в Европу и за океан. Вот лишь некоторые примеры. Бусинес. Также бузинес или бузинец.

0: нет.
1: Правильное, исконное древнеславянское произношение слова «бизнес».
2: Бизнес.
1: Бузинец.
3: Словарь древнеславянского новояза.
1: Опинеер. Правильнее, опинер. В английском заимствованном у нас звучании open air. Опинер – публичное зрелищное мероприятие на свежем воздухе. Опинер. Пионером опинееров или опинеров на Руси был Петр I со своими потешными баталиями и шутейными флотилиями. Опинер.
3: Словарь древнеславянского новояза.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.

радио «Чип и Дук».

Чип-льдук. Шо говорите?

0: Не бесполезно было бы напомнить тот факт, что...
1: Что в январе 1755 года Михаил Ломоносов основал первый в России Московский университет, в котором отныне 200 самых одаренных сынов Отечества получили возможность
0: уклоняться от службы в армии.
1: Задумайся.

Чиплдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью. Oh, no! Rock and roll.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 98. Высокоразвитые пришельцы из космоса, возможно, не захотят раскрывать нам свои секреты, сочтя, что мы к этому еще не готовы. Но они могут передумать после легких пыток.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: мама миа.
1: Мелодия для отслеживания траектории миграции атлантической трески только что прозвучала в нашем эфире.
2: Ну а следующий трек...

Чипльдук. А смысл?

0: Внимание. 45-й, 43-й, 43-й, 44-й, 40-й, 40 с половиной, 44-й, 37-й, 41-й, 38-й, 42-й.
1: Мы передавали размеры обуви сотрудников радио «Чипальдук» в рамках рубрики «Будем знакомы». По вашим многочисленным просьбам мы впредь будем продолжать ближе знакомить вас с членами команды радио «Чипальдук». А сейчас, как обычно, немного музыки.
2: Дюва,

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чипльдук.

0: Show Me.
1: Дорогие и верные наши слушатели, поддержите радио Чипальдук на следующее полугодие. И радио Чипальдук продолжит свой полет в эфире на околоземной интернет-орбите. Взлет со стартового космодрома 4duk.ru.

фантастических романах главное – это было радио. При нем ожидалось счастье человечества. Вот радио есть, а счастья нет. Илья Ильф.

Take the left eye.

Дикий.

gonna make you mine. Alligator, alligator wild.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапельдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапельдук. Самое позитивное радио.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

0: Это была фонограмма для озвучивания всякого рода претензий.
1: Ну, а если вы хотите подсветить и подзвучить свой парник, то возьмите на заметку раннеспелые патиссоны и тыквы-полевичка прекрасно растут под нашу следующую композицию.
0: Да-да.

0: живете, чипы-дуки?
1: Да, Дрим Тим, помаленьку.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Композиция для ускоренного оттаивания холодильников прозвучала только что в нашем эфире. Оставайтесь с нами.

Да здравствует Чипальды! Первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио!

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 107.
2: Я думаю, что когда викинги были свободны от битв, они на рога своих шлемов нанизывали картофельные клубни, чтобы случайно не выколоть глаза своим друзьям и дамам.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Чипльдук. Старая, добрая интернет радиостанция.
1: Добрая.

0: Русские пословицы народов мира.
1: Чем дольше бла-бла, тем больше бабла. Интернациональная примета телевизионщиков.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е!
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы-дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Вы прослушали трек для обнаружения ребенка при игре в прятки.
1: Следом за ним в нашем эфире песня для отфутболивания назойливых маркетологов.

0: ¡Bravo!
1: Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

Не лишнее было бы каждое утро вспоминать, что хищение либо вымогательство ядерных материалов наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, либо лишением свободы на срок до 5 лет. Задумайся.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Дорогие друзья, не забывайте поддерживать наше с вами любимое радио «Чип и Льдук». Это можно сделать с банковской карты через PayPal, и Чиполь будет дуг.

0: Чипындук.
1: Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук. Чипындук.
0: Чипындук.
1: Чипындук.
2: Радио Чипындук. Маленькое, большое радио.
1: Чипындук.

0: на радио Чебельдук.
1: Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, четвертый. Первый, второй, четвертый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, второй, пятый. Первый, третий, пятый. Первый, третий, четвертый. Первый, третий, пятый.
2: Для любителей классической музыки мы передавали аппликатуру для правой руки начальных тактов лунной сонаты Бетховена для фортепиано. Распальцовку читал музыкальный критик радио Чебельдук Филипп Козлов.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: песнь заводит, налево сказку говорит.
1: Там чудеса,
0: там лешь.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Как обычно в это время в нашем эфире, музыкальная загадка.
1: Вот и сегодня мы хотим, например, спросить нашего музыкального продюсера, что за трек, не спрося его, мы поставили только что вместо того, который он запланировал.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Радио Чиппельдук. Последнее творческое объединение.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Это была музыка для взбивания перьевых подушек. Продолжит наш эфир в рубрике «Веселый досуг» мелодия для расшатывания зуба.

Никогда не недооценивайте человека, который себя переоценивает. Франклин Рузвельт.

0: IT-технологиях и нейролингвистическом программировании.
1: Честь Эквалайзер.
2: Честь Эквалайзер.
1: Аудиопримочка. Специальное приложение на смартфоне, трансформирующее речь вашего собеседника исключительно в комплиментарную и льстивую. В последних версиях устройство также источает чистый мед и может прилипать к уху. Честь Эквалайзер.
3: Честь Эквалайзер.

0: При определенных условиях молчание распространяется со скоростью звука.
1: Радио Чипльдук.
2: Великая акустическая революция.
1: Переворот на 360 градусов.

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно на самые первые.

сейчас прозвучит пиратская копия песни для изготовителей контрафактной продукции в Катманду, Бабане, Бужумбуре и электролитном проезде.

Aaron, where do I come in? Straight away.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Я помню, как однажды мы гостили на ферме у дедушки, и я спросил его о том, что такое секс. Он улыбнулся и сказал: «Наверное, вместо того, чтобы рассказывать тебе об этом, проще сходить с тобой на пастбище, чтобы ты там сам посмотрел». Мы пошли, и там я увидел своих родителей, занимающихся на траве сексом.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

Песню, которую вы услышите сейчас, лучше прослушать дважды. Такой возможности вы не имеете, поэтому вместо нее прозвучит другая музыкальная композиция.

0: Чипльдук. Ашкумук.
1: Чипльдук Ашкумук.
0: Ашкумук. XBG Кеймлер. Forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй кверти на Яцукин в своей голове.

0: мало кто всерьез принимает тот факт, что обыкновенная бытовая муха может лететь со скоростью 910 км в час. В том случае, если она проникла в салон аэробуса Boeing 767.
1: И может перенести дизентерийную палочку из Улан-Батора в Кейптаун всего за 7,5 часов. Задумайся.

0: Фраза дня. Нет ли какой-нибудь вакцины, чтобы делать уколы в попкультуру?
1: В попкультуру.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

Дорогой наш старый, добрый, ну или молодой и бодрый Чиппель-друг. Ты вообще-то в курсе, что волшебная кнопка поддержки радио Чиппель-друг ну очень ждет тебя на стартовой странице сайта 4дуг.ру. Точнее, тебя ждет само радио Чиппель-друг. Потому что без тебя, голубчик, дорогой наш слушатель, без твоего посильного, но конкретного соучастия Чиппель-друг не будет жить и звучать. А оно тебе надо. И не тебе одному. Бремя поддержки радио Чиппель-друг можно осилить только всем вместе. Поэтому вперед! 4дуг, кнопка.ру. Радио Чиппель-друг. И так будет с каждым.

Радио Чипльдук. Не радио, а малина.

Вы прослушали песню «О чьей-то родине» номер 492. Продолжит наш эфир композиция «Для беспричинно насупившихся».

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

0: Кшиштоф Зануссі на радіо Чіпльдук.
1: У мене огромний інтерес к Росії як культурі, яка дуже сильно відрізняється від моєї культури. І це стосується всієї Європи. Якщо я сьогодні розчарован Западною Європою, я разочарован Россией в таком же самом степени. Но я вижу, что те два важных элементов, те два, как можно сказать, легких Европы, может быть, они вместе могут хорошо повлиять на себя. Хорошим, а не плохим. Плохим влияют прекрасно, я это вижу. Из той коррупции, которая олигархов в России, сколько прошло на Запад. А с другой стороны, с того цинизма, который есть в Западе, сколько прошло в Россию. Я бы хотел, чтобы было наоборот. Чтобы Запад от России учился того, в чем Россия сильная. И ее духовную глубину, сердце, которое появляется у русских людей. А чтобы от Запада приходил порядок и уважение к закону и так дальше. И более человеческие отношения человек человеку.
0: Кшиштоф Зануссі на радио Чіпльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

50,000 watts of funkin'.

Thank you.

0: Сегодня для всех авиапассажиров, чьи рейсы задерживаются на 24 часа и более, в течение целого дня на нашем радио звучит эта бодрая и изматывающая душу мелодия. Оставайтесь с нами.
1: I would like to present now the number one drummer of our time.

Внимание. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Проволока. Мы передавали слово «проволока» 11 раз. Продолжаем наше вещание.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

в Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Мелодия, которая только что прозвучала в эфире радио Чапельдук, была написана в самый разгар кампании по борьбе с компьютерными мышами в штате Кентукки. Музыкальный плейлист радио Чапельдук продолжает музыкальная версия картины «Взятие снежного городка».

Главное, во время избирательной кампании никогда не говорите ничего такого, что может запомниться. Юджин Маккарти.

Чипльдук. А смысл?

0: В студии радио Чапельдук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв $6225 США, весенний призыв $6458 США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом $4000 США, с вождением $6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – $4728 США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента – 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семерике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

0: Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик. Чипелдик.
1: Радио, радио.
2: Чипелдик.
3: Чипелдик.
0: Чипелдик.
2: Чипелдик. Чипелдик.
0: Чипелдик.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не догонят.

0: Только что в нашем эфире прозвучала композиция для амбидекстеров, работающих на старых винтажных деревянных счетах.
1: А следом прозвучит трек для задумчивого наматывания витого шнура от наушников на указательный палец.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Мысль номер 4. Если бы деревья умели кричать, хватило бы у нас жестокости их рубить? Возможно, что и хватило бы, если бы они кричали непрерывно и без должных на то причин.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Для тех, кто только что съел шоколадную конфетку «Каракум», для них прозвучит следующая композиция.
1: Потому что предыдущий трек был для тех, кто накануне слишком много кричал «Горько» на свадьбе двух лиц непонятного пола в Апельдорне.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.
1: Радио Чипльдук.